0: ФМ и на Съмек Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен. Концерт хамар мек, Дашнамури ев навагахамби хамар, до мажор, опус 15. Катарум ен Дрездени петакан навагахумба ев Клаудио Араун, дирижор Колин Девис.

Бог же грешли се Машеньки, и прокиньте так и нецу. А ну, лума рука на то, 100 злотых ти дам за отступение.